0: Украине, мне хотелось бы искренне выразить наилучшие пожелания всем радиослушателям провинции Зилинь, колоссальных успехов и большого счастья в жизни и в работе. Провинция Зилинь это произвела на меня такое незабываемое впечатление, как мне было еще младше, я здесь уже начал учиться и до сих пор даже уже здесь работаю почти более 24 лет. Я как можно сказать, как вот хозяин провинции Зилинь пригласить всех желающих приезжать к нам по экскурсию по нашему городу Чанчэн.
1: 感觉得有一万字啊，你给大家翻一下吧。
0: 就是祝愿听众朋友们生活美满幸福，同学们的学业有成，在工作中能够百尺竿头更进一步。二十多年前我来到吉林，在这片沃土上开始学习，已经过去了24年了。我对这片沃土是如此的热爱，吉林也给我留下了很美好的印象。我也可以骄傲地说，作为吉林的一个主人，邀请全国各地的想来到我们大美吉林看一看，亲眼目睹一下我们吉林的发展，看一看美丽的长春，北国春城。的俄语的表述相对来说还是要复杂一些的。
1: 也非常感谢我们张院长的这个祝福和愿望啊，也是希望我们的学子越来越好，我们的学院能够越来越好。最后也非常感谢张院长能够做客我们城市人物周刊，跟我们分享自己的一些人生感悟和故事。